0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Mit deinen Lieblingssongs aus den 80ern durch den Nachmittag. Ohne Blablabla. Du hörst Mega 80s.